0: Сегодня суббота.
1: 22 августа.
2: В Москве 4 часа утра.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: 22.
0: 22 августа.
4: Августа.
5: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня суббота.
1: 22.
2: 22.
3: Августа. Августа.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

Мы живем в мире больших возможностей. Ты можешь навредить себе. Ты можешь на других.

Звон колокольчика в конце — это символ чистоты и надежды, что все будет хорошо. Здесь должен был играть еще аккордеон, но я забыл код от футляра.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное. Нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

Что сидишь и ребенка мать морду свою спрятала? Ее вашу мать, сволочь поганые!

0: Сегодня суббота.
1: 22. 22.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
1: Суббота.
2: 22.
3: 22.
1: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 22.
4: 22.
2: Августа.
0: Августа.
5: В Москве 16 часов.
6: Remember, you never get a second chance to make a first impression.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина, да? Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Yeah.

0: погибать молодым.
1: Буду погибать.
0: Буду погибать.
1: Буду погибать.
0: Буду погибать молодым.
1: Буду погибать.
0: Секно, Патимания, Лазарский, Путин полети.
2: Путин полети.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 22.
0: 22.
4: Августа. Августа.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
1: 22. 22.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Блять, ну давай, коннекти. Вроде, о, сука, не туда. Вот теперь, сука, туда. Итак, здравствуйте, мы в эфире. Вот. У нас тут было слишком много... Скажите что-нибудь, я не уверен, что я кабели правильно настроил.
1: Хуй, пизда, вагина, пенис, пенис, хуй.
0: Замечательно. Так, сейчас запустим стримчик на Ютубе. У нас должны доходить сообщения с Ютуба. Но это не точно. Я это еще не тестировал. Вот сейчас протестирую. Но хотя бы сообщения от слушателей у нас доходят. Клод обрезание не сделал. Ну и ладно. Пожрать я еще не успел, кстати говоря. Поэтому сейчас в прямом эфире мы будем жрать это самое... А?
1: Мы будем
2: ждать секунду.
0: Да, вот. Иногда тут прилетают такие реквесты. Вот ты читай сообщение не так, а вот так. И Клод такой: о, бля, мы не думали. Вот. Ну, как бы да, моя вот. Это самая стримилка. А, сейчас надо скину ссылочку на YouTube всем. Вот, да. Ссылочка на YouTube на главный. Good Game у меня что-то не коннектится, но я сегодня вот из Австрии. Может быть, оттуда не доходит. Вот, не знаю. Так вот, о чем бишь мы? Нескучные шейдеры я пока не сделал, у нас вот все еще на стриме слайд-шоу, но вот чатик уже стал получше. Клод, правда, сказал, что да, все будет, сообщения будут скроллиться, они просто вот меняются, так что анимации у нас еще нету. Вот, ну да ладно. Нам тут на Ютубе написали: задушил, оставляю. Сообщение удалено отправителя. Ну, короче, посмотрим, дойдет оно до стрима или нет. Вот. А как у вас дела вообще?
1: Да вот ждали диджея, который ушел жрать и так и не пожрал.
0: Не, понимаешь, я тут как бы... Я сначала ушел жрать. Я думал, я вернусь в 15 минут, как записался. Нет, я пришел в 30 минут. Я запускаю вот свою обновленную новую вещалку. Вот, то есть Клод, короче, не смог победить XMPP вместо чтения из файла. Вот, а главное, с дебагом у нас все коннектится. Без дебага нет. Вот, поэтому я даже не знаю, как. Вот, ну ладно, мы это дерьмо будем отлаживать потом. Главное, что у нас сейчас работает чатик. Вот, у меня, кстати, вот там написали, что выхожу в эфир, а есть нам что сказать. Нет, у меня нет чего сказать, в этом и проблема. Вот, я не знаю, что говорить.
1: На самом деле, если бы ты пришел вовремя, то мы бы могли обсудить кировских шмар, которые прямо сейчас ходят по Кирову в каком-то Александровском саду, вот, и смог дает рейтинг, что вот этот вот ее парень, а это ее сутенер. Вот, так что, но ты, к сожалению, опоздал и все проптил.
0: Бля, пиздец.
1: Вот, так что можно поговорить о API, о лимитах токенов и всем таком.
0: Ну, API, лимит токенов, кстати, хороший вопрос. Сейчас, сейчас мы ужаснемся, секундочку. Итак, current session 6% used, current week all models 88% used, current week fable 100% used. Вот, еще что-нибудь я насуперирую, но это, скорее всего, будет вот патчинг этих самых, вот этой моей вещалки, фиксы, что-то похоже, сообщения отображаются не так, как я хотел. У нас почему-то, я ему не сказал, сколько надо отображать сообщений или строк. Бывает. Вот. И я вот сейчас заметил, я ему прямо сказал использовать агента на модели Sonnet 4.6, а он почему-то использовал Sonnet 5. Ну ладно.
1: А в чем разница?
0: Ну, понимаешь, Sonnet 5, Opus 5 и вот даже сегодня Fable 5, они тупые. Вот. Fable, ну, особо не патчили, он как бы... Вот, там единственный был косяк, что они в последней версии неправильно у них устанавливается уровень синкинг, и хай превратился в лоу. Вот, хотя выглядит как хай... Sonnet 5 просто, ну, как бы, говно, залупа, вот это вот все, это Sonnet 4.6, только чуть подороже, поэтому смысла его использовать нет, плюс он там выдает ответ слишком длинный, ну, короче, принципиально не лучше. А Opus 5 недавно получил замечательное обновление с ватермарками. Вот, ватермарка ставится так, что какие-то вот, ну, LLM же она предсказывает не точный токен, а несколько вот наиболее вероятных, выбирается вероятный. И, собственно говоря, ватермарк заключается в том, что у тебя там каждый N токенов, или там какое-то количество токенов по секретному ключу, немножечко меняются вероятности. Вот. То есть оно активно как бы вот выбирает там одни слова, а не другие, и это является ватермаркой. Но так как модель, собственно говоря, думает, получая на вход в том числе предыдущие свои же токены, это сделало Opus 5 невероятно тупым. Вот. Это как бы оно и на практике заметно, и в Твиттере про это все пишут. Так что вот жизнь-боль.
1: Ну, сравните Opus 4.8 и Opus 5 я не берусь. Но то, что Opus 5 тупой, подтверждаю полностью. Потому что когда в понедельник, еще в воскресенье прошлое, и в понедельник закончился Fable, я так чуть-чуть два дня пообщался с Opus'ом. Ну, блядь, моча, кал, говно. Вот. А когда появился снова Fable, блядь, совсем другое дело. Вот вообще другое.
0: Ну, я вот поэтому каждый раз, когда мне нужно что-то не суперсложное, я выбираю Opus 4.8. Вот. Он, в принципе, нормально работает. Вот. Так мне по... даже особо-то вот даже по LLM похождениям рассказать нечего, потому что на этой неделе я, ну, кроме вот стримилки, ничего не навайп-кодил. И это печально.
1: У меня, скажем, тоже вайп-кода динго-импотенция. Где-то полторы недели я ебал голосовые движки прошлого поколения. Ну, то есть это дифонный, трифонный, аллофонный или HMM-синтез. Вот, даже сделал sort of что-то похожее на Николая, что, в принципе, даже можно засунуть в ESP-шку. Звучит отвратительно. Ну как, лучше, чем фонемофон, но хуже оригинального Николая. Вот. Ну и что-то как-то вот в какой-то момент он начал заниматься хуйней, и у меня вот матка опустилась, и все, больше не стояло на это. Вот, так что да, здесь я тоже нихуя не сделал. Вот. Что же касается вообще проекта анекдотов, секс-анекдотов для секс-колонки, оказывается, кто-то сделал LLM-очку на 5 миллионов всего лишь параметров, то есть вообще крохотную, внутри Майнкрафта. И оно там даже разговаривает. И даже осмысленнее, чем у нас.
0: Ну, подожди. А, 5 миллионов... Ебать. 5 миллионов, это еще меньше, чем у нас, потому что у нас там, по-моему, 30. Ой, кстати, почему? Да, нет, там в настройках есть, выставляется количество сообщений на экране, Клоузи его просто по дефолту 40 поставил, все. Теперь сообщения работают хорошо.
1: Да, там было 29,8 миллионов, ну, почти 30 миллионов, вот, но оно говорило херню, вот, а люди сумели в 5 миллионов параметров что-то осмысленное вхуячить, и я такой думаю, блядь, вот они смогли, ладно бы на ESP-шке, они это сделали внутри Майнкрафта на Редстоуне. Вопрос, а мы тогда кто?
0: Мы, мы пытались, что ли? Я вот думал поприкалываться и найти какую-нибудь, вот тут где наш этот, диджей это самое, афазия и вообще аутизм. Где наш...
1: Амбассадоризм головного мозга.
0: Ну да, короче, где тут вот с нами в конфе нет у нашего амбассадора сомнительных решений и технологий, который нам тут вот все, о, спайковая нейросеть, я вот подумал, давайте мы найдем какую-нибудь спайковую архитектуру, может быть, но я вот поговорил с Дипсиком, он говорит, что, ну, так, на уровне научных статей, вот, поэтому изобретать свою принципиально нескучную ОЛМ-ку, ну, как-то вот не... Вот, нам тут написали, а вы личности, вы сможете взять и сделать это на Луанти. Я не знаю, что такое Луанти, но надеюсь, что сможем.
1: Скажите, а это то же самое, что сифилис? Или это скорее как СПИД?
0: Возможно, это как это самое, как, блядь, как его, как гонорея. Вот там пишет, бля, я придумал, а сделайте возможность поговорить с LLM в Мамбле. О, ну вот это так, тоже идея, нужно сделать нейроучастника конференции. У меня, правда, есть проблема с тем, что у меня сейчас мой AI-PC, который под столом немножечко не работает, хотя, может, работает. Давайте выясним. Хотя нет, бля, ладно, сейчас попозже выясним. Вдруг он очухался. Вот, но да, надо, соответственно, нам нужна какая-нибудь LLM-ка, нам нужен Whisper, условно, в реал-тайме. Вот, соответственно, синтезатор речи у меня есть. Ну, вот мне все говорили, что он как-то вот, ну, не очень видно, что это нейро, но я пока что лучше не нашел, ну, с того, что я пробовал твой троян, вот я все еще пока Силера не заценил. Вот. Ну, XTTS и RVC поверх меня вполне устраивает. Так что у нас вполне себе в конференции может появиться нейровнучаев.
1: Ну, вообще, по качеству я всем рекомендую Александра от Erish Voice. Старенький, добренький HMM-синтез. Работает чисто на CPU. Может работать на калькуляторе, если надо. И очень хороший голос. Ну как? Разборчивость, ну, может быть, на 0.5% ниже, чем у Николая. Голос тоже синтезированный, весь такой синтетический, но слушать его приятно. Я делал тесты синтеза с Русланом, вот, и весь крутой нейросетевой Руслан просто вот в сухую слил. Хочу рассказать смехуёчек про этот слив. Это было очень смешно. Значит, взял я Клода. Ну и такой, Клод, ну-ка давай-ка сделай мне клонирователь голоса уровня Eleven Labs, только круче. Вот то, что инженеры делали, пытались сделать более 30 лет подряд в различных НИИ, то, что делали целые институты, стоило миллионы, сотни миллионов долларов, вот давай-ка мне это сделай минут за 20, пошел. Вот. Клод, конечно, мне много чего интересного сделал. Мы последовательно шли по шагам. То есть склонировать синтетический голос Николая у нас получилось. не то чтобы совсем замечательно, но я считаю, получилось, и это был успех, и мы начали к более живым голосам присматриваться. Вот. А где взять живой корпус? Можно, конечно, самому пропиздеться, но нет. Вот. Выбор пал на Руслана. Руслан – это полностью открытый опенсорсный голос. Это нейросетевой голос, 60 мегабайт. Рендерится достаточно долго. Ну и мы в качестве корпуса также его использовали. Что мы делали? У нас есть референсный голос Александр. У Александра большое преимущество в том, что мы его заинструментировали. И параллельно с голосом, с банком речи, мы дампили его, как это называть, фоны. Фоны, дифоны, аллофоны и прочие частички речи. То есть мы получали синтезированную речь с полной стопроцентной разметкой, что есть что. Вот. И в этом плане использовали Александра как референс. Что, кстати, интересно, голос Александра похож на Николая, потому что они оба роботы, но в живой метрике голос Александра очень похож на мой голос. Так что мы его как референс решили использовать для всех голосов. Вот, попробовали сделать сравнение с Русланом, также автоматически его разметить. Господи, какой же кал. Но пытаясь выяснить, а где же, собственно, кал, где мы всрались, потому что метрики у нас улетели вообще в небеса, ошибки посыпались просто огромные. А где ошибка? И начал я слушать референсные фразы без постпроцессинга. Блять! Я не сумел его разобраться. Например, я постоянно слышал фразу... Да, и экспериментировали мы на романах Толстого. Это «Аэлита», «Крах инженера Гарина», «Хождение по мукам» и так далее. И вот один из тестов, вот я вот пиздец-пиздец слышал фразу «метродотил». Вот кто-нибудь догадается, что Руслан хотел сказать словом «метродотил»? У вас есть мысли?
2: Нету.
0: А сколько слов в действительности там было хотя бы эта фраза? Это одно, два слова?
1: Одно слово.
0: Слушай, тогда даже не знаю.
1: Метродотил. Подскажу, если ты его напишешь на бумаге, вот, и попытаешься прочитать как-то иначе, ты, возможно, догадаешься, что это за слово.
0: Так, сейчас, я его на бумаге или в Notepad .exe?
1: Ну, в Notepad .exe тоже сойдет.
0: Так, метродотил. Слушай, все еще не понимаю.
1: Метродотель.
0: Ну, я такого даже не знал слова.
1: Вот, ну да, слово такое немножечко редко используемое, но вполне себе классическое и русское. Заимствованное, конечно, но вполне теперь уже русское. Вот, ну и после этого метродотила мы на пару с Фейблом решили, нет, ну его нахуй такой референс.
2: Начальник, мне кажется, что учить на синтезированных голосах, ну, это просто обучать ошибкам. Вот возьми «Национал птеродактилей», они за 4 года каждый там высрал по, ну, я не знаю, сколько там речи, но это уже, блядь, все в гигабайты каких-то текстов, которые вот можно...
1: Я тебе скажу больше. Из нацптеродателей и вообще пропагандонов и вообще вот всего этого я бы взял Тему Лебедева. Прекрасный человек. Говорит быстро. Внезапно у него красивый голос. Внятно говорит. Вот. Не экает, как я, не в отает, как я. Так что, как референс, прекрасно. Вот. Я уже было облизнулся на все его шедевры. С Ютуба они, к сожалению, удалены, но найти их можно. Вот. Но зачем нам Тёма Лебедев, когда у нас есть товарищ Словолюбов? Это тот, которого в 2013 году инсульт расшиб. Вот. У него трехчасовые лекции. Вот. Вот я его уже почти вот собрался кормить вот, нарезки. Вот. Но прежде чем работать с живым человеком, надо же было потренироваться на синтезе. В общем, взяли мы Луквенда Дмитрия. Очень хороший голос, быстрый. Вот. Но не синтезированный, именно живой, более живой. И у нас получился редчайший кал. Послушал я это, послушал, померили мы метрики, померили, и я пошел плакать и полежать. То есть на следующем этапе мы должны были уже использовать Словолюбова, а потом и мой личный голос. Но я пошел плакать.
0: Ну, мне кажется, какие вообще вот были метрики? То есть реально можно как-то цифрами вот не, блядь, как это сказать-то, не субъективно вот сказать, что типа голос говно или нет?
1: Внезапно да. Причем есть разные проблемы. Например, у нас была проблема песка. То есть запись вроде бы как хорошая, но вот местами она хрустит словно песок. Мы отдельно написали классификатор для песка и поиска песчинок. И что, сука, характерно, я каждую песчинку выделял в Audacity, слушал, говорил, да, это оно. Да, вот еще одну песчинку нашел, молодец. Да, вот эти вот. Он говорит, убрал 800 песчинок. Слушай, говорю, песчинки еще чуть-чуть остались, но в целом на порядок лучше. То есть метрики у него вполне себе рабочие. Или я сказал, что говорит такое ощущение, что со сломанной челюстью. Фейбл написал библиотеку Javlib, так ее и назвал. Вот, и говорит, вот у нас метрики по сломанной челюсти. Вот, что-то искал, минут 40 работал. И после пересборки голоса челюсть внезапно вправилась. То есть это работает. Вот. Но есть и, скажем так, не очень информативные метрики. Например, мы сравнивали спектрограммы, скалограммы, мел спектрограммы. В общем, разные вот представления. И, например, песчинки в них, в этих представлениях, совсем не видны. Смычные, взрывные, согласные не видны. Вот. И для таких вещей это очень плохие метрики. В конечном итоге мы собирали где-то 5-7 метрик, собрали весовую матрицу, и вот на основании всех этих 5-7 метрик и весов мы оценивали, насколько получилось хорошо, лучше, хуже. То есть смотри, как было. Он генерирует мне фразы, я говорю, что я это из этого услышал. И вот по моим высказываниям он подстроил вот эти самые весовые матрицы. А дальше он сам.
0: Слушай, ну вообще это интересно.
1: Вот, но в какой-то момент мы провалились в какую-то, знаешь, локальную яму. Вот, что у нас произошло? Метрики у нас были почти идеальные, прям красивые. Звуки, вот если внимательно прослушать, вообще все на месте. ударение на месте, даже челюсть и та не сломанная, вот все хорошо, но в целом звук кал. И вот как мы... Причем, а метрики-то идеальные, мы их уже намерили, и они идеальные. И что дальше делать, непонятно. И я, собственно, пошел плакать.
0: Слушай, а в качестве метрики взять, например, вот обратное распознавание виспером и сравнение вы делали?
1: Мы виспер не делали. У нас было еще лучше. У нас есть для... У нас очень интересное сравнение. Виспер – это не для нас. Виспер – это слишком просто и не точно. Вот. Виспер – это распознавание текста. А нам бы распознавание фонем. Вот. Потому что когда ты пишешь, например, «молоко», «мо-ло-ко» – это графемы. Графемы нужно конвертировать в фонемы. «Мо-ло-ке» – ударное «о», «молоко». Вот. Или еще лучше «ма-ла-ко». Вот. И уже вот эти графемы искать, вычленять. Для этого есть замечательное средство МФА. Замечательный пакет. Ест примерно по 5 гигабайт оперативной памяти. Работает, ну, мы небольшие корпуса, где-то мегабайт по 200 скармливали. Примерно по 2 часа на моей VPS-ке. А самое главное, у меня на VPS-ке, ну, 1 гигабайт оперативки. Плюс 5 гигабайт свопа. Представляешь, как оно крутилось там?
0: Потрясающе. Вот нам также тут пишут. Воск?
1: Что воск?
0: Не знаю, возможно, это еще одна софтина для распознавания голоса. Но в любом случае, я думаю, что вот распознавание фонем – это да, но смысл в... Именно попытки обратного транскрибирования, он есть, чтобы понимать, что мы вот, в принципе, текст сохранился, что он звучит так, как мы от него ожидаем. Ну,
1: погоди, погоди, сейчас я тебе расскажу смешнявку. Значит, так вот, МФА – это как бы золотой стандарт. Работает долго, жрет память не в себя и ошибается до 100 миллисекунд на хвостах. Умеет продлевать фонемы, умеет залезать на соседние слова. В общем, качество нам не очень понравилось. Вот. Но есть в книге Лобанова, Лобанов – это автор фонемофона, замечательный рецепт. Это DTV, Dynamic Time Warping. То есть мы хотим распознать какую-то фразу, и мы знаем ее текст. Например, та же самая «молоко». Отлично. Мы синтезируем вообще вот синтетическим голосом «молоко». И дальше из того, что мы синтезировали, и уже у нас имеется аннотация к чему, мы переносим наши фонемы на текст, который уже был распознан. И таким образом мы максимально точно, у нас получилось 14 миллисекунд точность, это гораздо выше, чем у МФА, разметить живую, в том числе мою речь. Очень высокое качество разметки. То есть мы сразу переносим все графемы с синтезированной речи на живую. Очень круто. Вот. Есть, правда, в этом небольшой прикол. Например, всплыло слово «дерзость». Дело в том, что изначально графемы мы генерировали Александром. Вот. У него достаточно большой, хороший словарик, но вот слово «дерзость» он говорил через «а». Николай же говорил слово «дерзость». Вот. Что самое смешное, вот это вот «а», «о», «о», «а», это как раз преобразование графем в фонемы и разница фронтенда. То есть, можно сказать, и дерзость, и дерзость. И так правильно. Вот. И у нас была в базе вот такая смешная ошибка. Пришлось отдельно ворошить костыли. И даже после того, как он что-то исправил там, синтезатор все равно вот в тексте «дерзость» в оригинале было. Николай говорил «дерзость». А в синтезе, в ресинтезе, именно «дерзасть». Причем после правок «дерзасть», вот это вот «а», стало еще более «ашное». То есть он, когда разделил «о» и «а» на разные фонемы, разные бекеты, вот, то есть «а» стало еще более «а».
0: Вот такие вот... Мне вот стало интересно, а когда вот такие варианты, когда типа не так и так правильное произношение, как вообще с этим, ну, вот, серьезные лаборатории-то поступают?
1: Слушай, тут вообще самая большая проблема, как я уже сказал, это сгенерировать графемы. А вот сколько их, сколько букв, не очень понятно. Например, у фонемофона, у него каждый звук состоит примерно из 4-5 фонов, назовем их так. Потому что это даже не аллофон, это, ну, сам Лобанов их называет микроволны. Вот. И у фонемофона около, по-моему, 205 отдельных букв. 205 букв, чтобы ты понимал. Не все они используются, что самое интересное. Часть из этих букв – различные варианты пауз. Вот. Но в целом более 200 букв. У Александра, если я вот сейчас не пизжу, по-моему, 48 букв. Вот, а у Николая мы насчитали что-то около 45-46 букв, что-то такое. То есть у каждого движка свой набор букв, вот в чем проблема. И вот это, соответственно, из-за того, что у движков разный набор букв, и, соответственно, и разница во фронтендах отсюда. Насколько большая проблема.
0: Ну, да.
1: Вот. Если кому-то, кстати, хочется, можете пойти в Википедию, открыть статейку что-то Russian IPA, вот, он же международный фонетический алфавит. И там будут достаточно странные для русского человека фразы и варианты произношения. Вот. Ну, часть как русский человек я одобряю, а часть для меня, как для русского человека, что, блядь?
0: Так.
1: Вот. Что?
0: Сейчас.
1: Да, насчет 46. То, что у Николая 46 букв всего, это еще нормально. Проблема в том, что у нас тут расщепление...

0: У нас была фраза: «Теперь и жизнь, и смерть ты». Николай сумел найти тире, поставил такую театральную паузу и сделал взрывное «ты», чем очень сильно поломал на метрике. Вот, но, тем не менее, он это сделал. Красивый такой театральный прием. Ни один другой синтезатор не сумел это же повторить. Так что качество фронтенда – это очень многое.
1: Я вот сейчас открыл таблицу международного фонетического алфавита для русского языка. Я немного вообще удивляюсь тому, что это вообще такое.
0: Ну вот ты, наверное, открывал англо-русский словарь, а там рядом с каждым словом есть фонетическое произношение. Там какие-то, блядь, хуёвины, загугулины какие-то, вот хуеверть какая-то непонятная. Это вот оно. Возможно, ну, ты еще помнишь, что тебя эту хуеверть заставляли в школе писать.
1: Слушай, слабо помню, но да, я вот сейчас смотрю, что, кстати, вот английская статья про Russian IPA и русская, тут разные примеры, потому что, например, в русскоязычной, ну, тут примеры слов, вот, кость, стул, семь веток, нес, цель, дзен, плацдарм, дзержинский, вот, но если мы посмотрим на примеры в английском, то вот... Тут почему-то приняли другие. Бок, апдейт. Хотя не, остальное хитрый, зима, резьба, линия, воля, дышать. Ну, короче, хз, вроде примеры как примеры.
0: Нет, вот я сейчас тебе конкретно не скажу, что мне не понравилось. По-моему, это было слово «свадьба». И читается он, по-моему, как «сватеба».
1: А, ну, может быть, я их не слушал.
0: А там слушать не надо. Это, собственно, текст. Посмотри, через что оно записывается.

0: Ну, может, я смотрю просто не ту таблицу, но здесь вот именно транскрипция не написана. Здесь именно вот примеры произношения.
1: Короче, выбрать буквы для русского языка – та еще задачка.
0: Ну, вот, ну, зато ты вот смог погрузиться в вот мир, блядь, я даже не знаю, как эта наука называется.
1: Фонетики.
0: Точно.
1: Вот, тут другой вопрос. Ну, ладно, погрузиться-то я погрузился. А зачем?
0: Ну, это вечный вопрос. Вот, я сегодня на этой неделе был занят одним проектиком. Я вот настолько отчаялся, что дал Клоду, а именно как раз вот как мы слили весь фейбл. Блядь, секунду, я сейчас налью воду, у меня во рту пиздец пересохло.
1: Вот, например, из той странички, что ты скинул, например, есть буква «Т». Есть «Т», буква «Т» твердая, и есть «Т» мягкая. Например, английская «stand», «stand». Вот, по-русски это «то», «водка», «лёд», «водка».

0: Для меня, как для русского человека, это, блядь, пиздец. То есть твердое «т» превращается в лёд. Вот. Но здесь еще хуже. Это «т» умягченное. Тень, дитя, путь, грудь. То есть «груди» все-таки читается как «грудь». Но...
1: Да не, вроде нормально. Вот нам написали, у меня от вас молоко.
0: Да, мама мыла раму. Кстати, фразой «мама мыла раму» Фейбл пользовался достаточно часто. Ну, еще одна тестовая фраза у нас была, это «Хамлет», оно же «быть или не быть». Вот в чем вопрос.
1: Потрясающе. Ну так вот, собственно, про то, как я всрал весь, ну как не весь, а по-моему 80% недельного лимита Фейбл за 2 дня. Я решил, что, ну, задачка сложная. Altium у нас, конечно, там пытаются какие-то agentic features добавлять, но по большому счету у меня как бы версия там, по-моему, 24, там еще особо ничего нету. Вот. А я подумал, давайте вот мне нужно побыстрее один проектик запилить. Я вот пока его еще не совсем доделал, я вот сейчас вносил тут последние, так сказать, штрихи, чтобы прям муа. Вот. Но я попросил пару узлов запилить кода. Фейбл, вот, понятное дело, что харит сам процесс, ну, как бы это сложно долго, он просто берет программу, ага, какие у нас есть, что он может дергать у этой программы штатно. Штатно там тоже какой-то есть сервер автоматизации, и можно писать свои там типа расширения на, извините, Delphi скрипте, потому что это Altium. Вот. А читать файл оно дело, ну, так как Altium можно экспортировать в разные, точнее, импортировать там в тот же KiCad или что-нибудь еще. В общем, есть на Python библиотеки, которые читают эти файлы. Вот. Какие-то альтумовские файлы не бинарные, а просто как бы там текст внутри. Вот, оно их просто, соответственно, так трогало. Вот, ну и, в общем, к моему удивлению, Fable смог производить достаточно внятные схемы. То есть, ну, конечно, там на самом деле такая вот абсолютно инопланетная рисовка и расстановка всего. Некоторые символы у меня там просто расплывались на примитивы, вот их разбирало. Типа там, допустим, вот он из библиотеки ставит символ светодиода, а у него вот этот вот кружок уезжает на другой конец листа. Но в остальном, на самом деле, все достаточно хорошо получилось. И потом, когда я уже это все руками ревьюю, он допустил только одну вот ошибку. Там использовал не тот вывод у микросхемы, который бы надо. Вот, а в остальном, вот, я даже удивился, что все очень выглядит как что-то вот даже юзабельное. Вот. И я уж потом под конец такой, попросил, ну, его немножко превьюить проект вот по сути, там, прикинуть, что вот у меня есть заготовки по софту для этой платы вот здесь, и он такой совершенно спокойно, так, да, вот это вот все нормально, да, мы здесь все сможем, отличный проектик, все вот хорошо. Вот, и меня немножечко удивило, что вот Фейбл, в общем, совершенно спокойно помогал с вот такими странными делами. Вот, он такой, да, вот здесь,
0: помогал, да, заработать, вот здесь у нас. Помогал заработать тебе 10 лет строгого режима.
1: Да, это еще, ну, как бы это с одной стороны. С другой стороны, он занимался вот со своим полным нарушением ITER. Причем абсолютно однозначным.
0: Мне другое интересно. Как он сумел за одну сессию выжрать недельный лимит? Потому что раньше мы с тобой выжирали сессию и сосали хуй 4 часа. Потом еще что-то делали 2 минуты и еще 4 часа. А здесь мы каким-то образом выжрали на неделю вперед. Как?
1: Слушай, не знаю. Вот я сейчас, кстати, спрошу, что у нас там опус осталось. Он как раз по файлам клод-кода посмотрит эти сессии и скажет, сколько там вообще токенов-то было потрачено на фейбл. Вот. Сейчас, кстати, сейчас спрошу, узнаем.
0: Вот. И что значит до 30 числа вам продлили этот самый промо-лимит? А дальше что?
1: Ну, дальше, я думаю, они его продлят заново, а так вот они в какой-то момент сказали, что мы повышаем вот вам недельные лимиты на 50%, пользуйтесь. А потом, как это было с доступом к Фейблу, они это продлевали, продлевали и продлевали. Вот.
0: Ну, кстати, по поводу продления. У меня есть охуенная новость. Пока Obsidian там что-то ищет, позвольте вам зачитать охуительную новость о продлении.
1: Давай. Давай.
0: Поддержка Firefox 115 ESR продлена до марта 2027 года. Компания Mozilla продлила поддержку ESR ветки Firefox 115 до марта 2027 года. Поддержка ограничивается только платформами Windows 7, 8.1 и macOS 10.12, 10.14. Для других операционных систем работа Firefox 115 не гарантируется. По статистике Mozilla, от 10 августа 2026 года 4,796% пользователей Firefox продолжают использование Windows 7.
1: Ура!
0: Если что, 115-й Firefox последний, который работает на семерочке. Он был выпущен хуй знает сколько тысяч лет назад. И вот оно до сих пор живо. И его продлили до 27-го года.
1: А, 115. Потому что сейчас актуально 154.
0: А я сижу на 115-м!
1: Ура! Да, последний актуальный 154-й. Это, кстати, замечательный релиз. А знаете, что в нем добавили?
0: Что?
1: В нем добавили HDR под винду.
0: Шок. Ну, у меня HDR с этого самого в винде нет, в принципе. Тут нам пишут, как и у меня, за пару минут. Нет смысла в Fable S5.6, Opus 5 плюс GPT-5.6. Ну, как мы сегодня выяснили, Opus 5 все-таки тупой. Лучше тогда уж Opus 4.8. Вот, GPT-5.6 у нас нету. Вот, но сегодня у нас тоже был очень смешной эксперимент. Как он прошел, тоже непонятно. А мы играем вот тут в конфочке в различные игры. Иногда мы играем в AOE, AOE 3, иногда в Warcraft 3. И вот мы сейчас дошли до Rise of Nations. У Rise of Nations, конечно, есть русификатор, но есть нюанс. При установленном русификаторе ломается сетевая игра. И у тебя выбор. Или играть с русиком, вот, и пойти нахуй от сетевой игры, или играть по сети и без русика. Вот. Вот. Вот нам подсказывает, пропадает пункт меню сетевой игры. Вот. Соответственно, мы все играем on English language and speaking from our hearts.
1: Так, вот. И ну, ты это поручил как бы... Клоду это пофиксить, да?
0: Не я. Вот. Это у нас вот есть процентик. Вот. И поскольку у него там есть и Fable, и кодекс, и все остальное, вот, он как раз и поручил, я не знаю, как он говорил, сделай заебись или заебись сделай, но у него точно так же Fable, видимо, поднял субагентов и за пару минут также выжрал ему недельный лимит.
1: Шок. Тем временем, вот статистика. Кстати, немного. Вот, модель. Код Fable 5. Всего токенов потрачено 116 миллионов. И это 70% всех токенов, потраченных на эту сессию. Причем, если разбивать токены по типу, то, ну, среди всех, потому что суммарно там 165 миллионов токенов, 156, почти 157 миллионов приходится на Cage Read. Вот, то есть токены дешевые, но, видимо, расход лимита идет именно вот по не по эквивалентной цене, а по количеству. Возможно. Вот сейчас, кстати, у него спрошу.
0: Кстати, интересный момент. У меня была немного аварийная сессия. То есть он начал запускать Shell. Я ему говорю, стой, остановись, у тебя контекст заканчивается. Быстро пишу документацию. Вот. Он что-то написал быстренько. Причем написал просто одной командой cut и в режиме дополнения к файлу. И чтобы вот совсем умер, типа, каждый токен на счету. Ладно, сделал компактинг. Говорю, так, а теперь перечитай документацию. Я сделал компакт, перечитай свою память, актуализируй. Вот, и посмотри, где там твои шеллы. Что интересно, у него нету, я так понял, инструмента, чтобы посмотреть собственную историю. Он полез в файл с логами JSON-L. И читал тупо логи прямо из файла в обход своих инструментов.
1: В смысле, логи, ты имеешь в виду транскрипт сессии?
0: Да.
1: Ну, это нормально, у меня он их, по-моему, всегда так делает.
0: Я вот только один раз такое за ним заметил.
1: Вот, мне сейчас, кстати, понравилось, он тут написал. Прикидка по деньгам. 95% объема – это cage read, в 10 раз дешевле обычного input. Так что проебали меньше, чем тебя пугают 166 миллионов. Грубая оценка по стандартным тарифам API. Opus 4.8 и Opus 5 – 40 миллионов суммарно. Основной расход output 0.4 – порядка 68 долларов, Sonnet 5 – 10 миллионов 5 долларов, Fable 5 – 116 миллионов. По этой модели у меня нет надежного тарифа, чтобы назвать точную цифру. Если она в ценовой категории хайку, то весь объем – это 15-25 долларов, несмотря на 70% от токенов.
0: Ну и вот я нашел в интернетах такую вот табличку. Кинул в Mumble.
1: Сейчас я перепощу. Это классический мемасик. Мне еще вот нравится. Он сейчас тут запустил агента изучать собственные тарифы. И вот у меня висит сейчас агент Cloud Code Guide. Researching Cloud Subscription Token Limits. И уже на это потеряно 40 тысяч токенов. Замечательно, да?
0: А он делает веб-ресерч, веб-фетч.
1: Ну, это понятно, но вот как бы, да, для собственной документации нужно запускать отдельного агента, который будет ресерчить доки антропиков. А возможно, чьи-то статьи не связанные с антропиками.
0: Я вот, кстати, не понимаю, зачем ему, например, инструмент Fetch, если он может запустить Curl?
1: Слушай, вот, кстати, не знаю.
0: Вот. Ну и в целом мне кажется, что у него инструменты или в основном сломанные, или он тупо не умеет пользоваться. Вот. Потому что часто пишется там инвалид, параметр, стул, что-то error и все такое. Вот. И я вижу, как он изобретает одноразовую тулу сам и пользуется ей. Говорит, вот я тебе дал так-то и так-то. То есть фактически он борется со своим же собственным харнесом.
1: Я, кстати, за ним не замечал инвалид Tool Calls, потому ну, у меня, с другой стороны, я никакие-то и не ставил, кроме того, что есть. Иногда у него почему-то, вот сейчас, когда он писал вот мою вещалку, точнее, вот, да, добавлял чатик в вещалку, он тут, соответственно, там же Java, он почему-то иногда фейлил эдиты и подписал такой, ага, что-то там не удалось, что-то не попало, и дай-ка я отредактирую файл целиком. В остальном, у меня, кстати, все обычно нормально работает.
0: Ну, если что, у меня тоже стандартный набор тулов, я тоже ничего отдельно не ставил.
1: Ну, единственное, что я ему недавно, вот, когда давал посчитать в MATLAB, вот, тоже мы там все-таки поставили MATLAB-овский MCP, ну, там как бы тоже с ним он работал нормально. Вот, мне, кстати, понравилось, как он сработает с MATLAB-ом, это прям прекрасно. Самое страшное, конечно, что пользоваться MATLAB-ом, когда я ему описал задачу, он предложил сам.
0: Так, что там нам пишут?
1: Так, нам пишут, вот, насчет новостей про Firefox, и все эти 0,002% пользователей Firefox на семерке сидят прямо здесь, на Anon.fm. Так, также про Игорь. Race of Nations и моя любимая игра детства. Особенно нравилось запускать ядерные ракеты.
0: Сука, вот у меня как раз такое было в одной из каток. Я только-только изучил искусственный интеллект, а по мне сразу ядеркой начали хуячить.
1: Ну а что, если в игре есть оружие массового поражения, им надо пользоваться. Я, по-моему, когда мы сколько раз мы играли в Stellaris, я до него особо не доходил ни разу. То есть меня выносили раньше, чем у меня появлялось что-то хорошее. Но, по-моему, пару раз я все-таки там докачивался. Я не помню, как там... Но там как бы своеобразное оружие массового поражения. Это всякие эти самые уничтожители планет. По-моему, в каких-то DLC-шках есть уничтожители звезд. Вот.
0: Что еще нам пишут?
1: Пока ничего. Вот кто-то пишет с Ютуба тест. Так, я уже заметил, что Клод забыл сделать фичу, что от Ютуба надо писать не ники, а вот как есть самое, генерировать из них такой же айдишник, как для слушателей. Хотя, в общем-то, можно, наверное, оставить и ники.
0: Скажи, пожалуйста, это, конечно, разоблачение всего и вся, но вот это вот то, что оверлеется на экран, это HTML?
1: Ну, да.
0: Стыдно, стыдно, стыдно, очень стыдно таким быть.
1: Ну, а у нас же выбор-то небольшой. Привет. У нас с HTML выбор-то небольшой, типа, ну, по большому счету, у нас три варианта. Либо, соответственно, OBS браузер source, либо текст, ну, текст скучно, либо писать свой источник для OBS, но это что-то, я подумал, что-то не, сложновато будет.
0: Есть еще один вариант, написать свой OBS.
2: Вы вот все это что обсуждаете, но ведь вы уже не нужны.
1: Но почему мы не нужны? Мы как раз обсуждаем то, почему мы не нужны. И как мы причинам нашей ненужности теперь даем задание.
2: Просто у вас синдром желаемого результата.
0: Смотри, нейронкам как раз и нужно говорить «я желаю». Вот, потому что если ты ей скажешь, что ты хочешь от нее, она тебе сделает все, что ты пожелаешь. Но тебе это не понравится. Вот, поэтому надо сказать «я хочу достичь того-то, того-то и того-то». Она скажет «ладно, устройся на работу, блядь».
2: Не, я не про это, то вы-то думаете, что вы не нужны, но вы не нужны, ваши знания ведь устарели уже 5 лет назад.
1: Почему мои еще долго не устареют? Я не айтишник и...
0: Вот, надо делать саппор для садоводства. Вот, садоводство ближайшие 100 лет, ну, смотри, пока ядеркой по планете не ебанут, и атмосфера не изменится, климат не поменяется, в принципе, эти знания будут актуальными.
1: Ну, кстати, да. Нет
2: знания про садоводство.
1: Нет, знания... Что-то садоводство. Понимаешь, знание про садоводство – это полдела. Другое дело, что мы вот с помощью исполнителей желаний можем сделать саппор для вот, садоводства, которому ты, грубо говоря, вот говоришь там, вот, вводишь данные, хочу то-то, то-то, и он тебе считает, как это вот все должно работать.
0: Вот, он тебе говорит, вот чтобы сделать город-сад, который не нужно будет обслуживать ближайшие 100 лет, чтобы не работать, нихуя не делать, и чтобы был профицит яблок, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то.
2: Вот. С профицита яблок вы все будете дристать, ну точнее петарды будут дристать.
0: Ну а почему? И чем тебе не нравится профицит яблок?
2: Ну типа белок ведь нужен там, то все.
0: Ну отлично, смотри, яблоки могут быть красивые, а могут быть червивые. Черви это что? Это белок.
2: Не, ну мята, щи, борщ, вот это вот все, не будешь же ты это, борщ из яблок варить из червивых.
0: Ну, а что не так, почему нет? Ты мне скажи, червивые яблоки содержат белок, да или нет?
2: Ну, конечно, содержат.
1: Нет, знаешь, все намного лучше, нам нужны генномодифицированные яблоки с протеином.
0: Вот, это еще лучше. Тут только вопрос, кто их будет модифицировать.
1: Ну, да, давай так. Фейбл нам скажет you hit guardrails, поэтому надо купить подписочку на Кими, у меня пока инвайта нету, поэтому, наверное, можно попробовать GLM. Я надеюсь, это, кстати, можно их оплатить, потому что я бы попробовал. Вот, вроде там оно подешевле, и тоже пишут, что вот где-то около Fable Level, вот, и пусть оно как раз вот составит план. А потом мы такие, вот, заходим, пишем, алло, это Salt Emporium, а у нас есть стартап.
0: Вот, я тебе больше скажу, если ты после конфочки пытаешься, ну или там в дневное время попытаешься отловить процентика, вот, и отсосешь ему, возможно, получишь и кодекс, и кимика 3.
1: Ну, я кодекс могу-то и на работе получить, мне просто как-то в лом не особо нужно. Вот, кими... Ну, слушай, надо дождаться бенчмарка в ГЛМ-ке новой, потому что там она вроде поменьше, но по возможностям примерно вот не хуже. Вот, но в идеале, конечно, это все надо хостить у себя.
0: Ну, то, что хостить у себя, я, конечно, с тобой согласен, но с другой стороны, тебе нужен ответ, качественный ответ, или тебе нужна безопасность, потому что, ну, это, грубо говоря, 10 даже самых крутых людей, которые ты сможешь нанять, не сравняться с одним тем же Фейблом. А Фейбл живет только на серверах Энтропика. Ну вот сам понимай.
1: Нет, тут не столько безопасность, сколько скорее, что это будет вот дешевле и, ну, сейчас не безопасность, как это слово сказать, ну, короче, что вот оно будет под моим контролем, и у меня это не заберут, а не то, что там Facebook куда-то это настучит, вот, в этом плане, как сказать,
0: так сказать. Я как раз об этом же. Это хорошо, что оно у тебя будет. Но вот смотри, у тебя есть какашка, вот, и дальше какашки оно прыгнуть не может. А вот где-то там есть вот золото. Но золото живет только где-то на серверах Энтропика. Вот. Конечно, приятно, что какашка своя, уже в руке, даже тепленькая. Вот. Но, увы, увы, увы, золотом она не станет.
1: Ну ладно. Вот. Так, Опус все время почитал интернет за меня и говорит, что да, лимит подписки — это сырое количество токенов. Даже если, собственно говоря, потраченные токены — это кэйч-рид.
0: Вот нам пишут: яблоками можно кормить мышиную ферму для выращивания опарышей. Конечно! А также черная львинка!
1: Вот, кстати, нам тут еще писали. А что плохого ждать результат, а не делание результата? Так ничего, собственно говоря, я как раз посылаю нейронки на те задачи, которые вот мне нужен результат, а не заниматься им. Было бы, конечно, прикольно вот самому это все научиться, но я сейчас хочу получить результат, потому что это все вот выстраивается в такую как бы вот... фундамент. То есть я хочу строить крышу, но вот закладывать фундамент – это тяжело. А тут вместо этого могут сделать нейронки, и это замечательно.
0: Ну, кстати, ты можешь сказать: я начинаю проект в такой-то, такой-то области. Я плохо разбираюсь. Поэтому мы будем делать следующее. Мы сначала сделаем план, напишем документацию, а также красивый рассказ о том, как мы это делаем. Мы будем проговаривать каждый момент, чтобы я сам понимал и учился.
1: Не-не-не, у меня совершенно другой подход. У меня вот есть мегапроект, вот здесь он состоит из... в нем есть такие-то этапы, нужно вот знать такое-то. Я имею, ну, неплохое понимание, как вот это делается в целом, но вот какие-то этапы я считаюсь экспертом в ними, вот сделаю сам. То есть, например, тот же вот схемотехника, там потом паять все это, разводить самоплату. Вот, а в каких-то этапах я как бы, ну, концептуально понимаю, как это делается, но вот у самого навыков не хватает. Поэтому я вот говорю так: ты вот экспертный, это самое... как там назвать-то, в общем, экспертный написатель на ХДЕ, поэтому вот нужно получить такой-то результат, давай действуй. Вот. Ну и периодически там у него спрашиваю, как работают такие-то блоки. То есть я как бы уже могу менеджить весь этот процесс. Вот. Я только вот сам застреваю на его отдельных этапах, ну потому что это как бы реально вот там сложно, долго там требует вот как-то вот много итераций, а нейронки отлично это ускоряют.
0: Да, ускоряют, но говорят неизвестными словами, сыпят терминами. Вот, и в какой-то момент ты говоришь: ладно, ты умный, ебись сам, будем надеяться, ты знаешь, что делаешь. Вот, ты нажимаешь Enter, не дожидаешься ответа и идешь плакать.
1: Ну, тоже вариант.
2: Отправлять в свободное плавание, ну, без какого-то плана, без четких требований. Потому что рано или поздно ты столкнешься с тем, что она что-то там изобретет квадратное колесо и в результате скажет: ну вот, не смогла. Я что-то вот делала. Вот, а у меня не получилось, а ты на это все смотришь и понимаешь, ну, ты ничего не понимаешь. То есть проебал кучу времени, кучу токенов, и как бы и проблема не решена, и... а то, что она сделала, непонятно, как фиксить.
0: Вот, вот ты сейчас описал вот прям один в один проект по созданию синтезатора речи. Вот один в один.
2: Ну, вот, значит, я стараюсь, ну, по крайней мере, мне проще, я в своей области, я примерно понимаю, что происходит, грубо говоря, при помощи чего это достигается, и как бы анально пишу. То есть у меня всегда нейросеточка составляет какой-то план, она что-то имплементирует, а в конце концов она пишет какие-то юнит-тесты. И обязательно обновляет документацию о том, что и как она реализовала. Если она что-то там, допустим, подзабыла, как работает другой участок, она сама же почитает свою документацию, вот, возьмет из нее что-то. Ну, в общем, короче говоря, документация – это тот стержень, на котором держится весь проект, и с помощью которого я пишу нейросеть. Ну, а тесты, грубо говоря, метод контроля. Потому что что она там делает, хуй поймешь, а вот, ну, только так. Но нельзя ее отпускать, чтобы пойди сделай, чтобы было заебись.
0: Тут проблема в том, что в моем случае, в случае синтезатора речи, юнит-тестом являюсь я. В случае с видеоредактором тоже юнит-тестом являюсь я. Ну, насколько то, что получилось в виде видеоредактора, насколько это похоже на мои ожидания. В случае, ну, например, сэндбокса для веб-приложений, в котором я мучаю веб-приложения, юнит-тест опять я. Насколько мне нравится мучить веб-приложение в этом сэндбоксе. Короче, я есть юнит-тест и тестер. Я самое слабое звено во всем тулчейне.
2: Ну, ты знаешь, в принципе, тут без особой разницы. Есть что запускать MS-DOS в эмуляторе, а что прослушать тебя... MP3-шку, это с ее точки зрения одно и то же.
0: Ну, с ее нативное. С ее-то точки зрения, да. А с моей нет.
2: Ну вот сиди и тести.
0: Сижу, тещу, работаю куском мяса. Вот, мясным мешком.

Вот, там тут написали такое толстое сообщение. Хе-хе-хе, нейронки генеративные, они для творчества вы пытаетесь получить случайный детерминированный результат. А дочке могу ответить только одно. А-за-за.

0: Вот, и больше. Что заткнулись? Парируйте.
1: Ну, ты можешь сказать только «за-за», и мы тоже. А «за-за» уже сказано, и все. А больше-то ничего и нет.
0: Фу, ну, блин.
1: Вообще, честно говоря, я вот уже вторую неделю нихуя не делаю, квартиры не чищу, вот, непонятно, чем дома занимаюсь, вот, и самое главное, вроде вчера еще было воскресенье, а сегодня снова суббота, как так, куда неделя прошла, что я за это время сделал, куда время проебано?
2: Я тебе скажу, что у меня примерно все то же самое, только есть еще шансы наступить на патрон и раздавить капсулу, да, с понятными последствиями.
1: Вот.
2: Надо повести срач.
1: Вот. Ну, да, мне, кстати, тоже убираться надо, но... В общем, куда время уходит и куда уходят силы, желания и все остальное, пока совершенно... Непонятно.
0: Я вот, кстати, попытался спросить чат ГПТ, и он говорит, что в принципе, на самом деле, можно вот кода оплачивать с казахстанской карты. Но я не уверен, что это правильная актуальная инфа.
1: А почему нет?
0: Не знаю. Хотя, ну, в принципе, наверное, да. Почему ну, у меня тогда еще нет казахстанской карты?
1: Вон в чате как раз написали, я клоуд так и оплачиваю.

0: Адончики, предложите нам какую-нибудь срочно тему, а то мы вот тут как-то без темы остаемся. Мы совсем серые, убогие, непонятно чем целую неделю занимались, и поделиться нам нечем. Кроме того, что вот я, например, два раза за неделю трусы обосрал.
1: Ну, Чарник, я хочу пореквест того, чтобы ты на своих поту родить синтезатор, сделал еще одну версию для убогих. Ну, чтобы синтезатор уровня Николая, может, даже еще проще, вот, который бы мог работать на ESP-шке, под MS-DOS, ну, знаешь, такой на 300-500 строчек исходного кода. Вот это было бы, я думаю, искусство.
0: Вот. Если хочешь, я тебе такой синтезатор речи прямо сейчас выдам. Вот, собирается на чистом C99, без зависимости, без всего, работает из командной строки, вот, генерирует WAV файлики.
1: Слушай, я очень благодарен.
2: Начальника, вот, расскажи механику процесса, вот как у тебя это происходит, ну, то есть обсирание трусов.
0: Ну, как, во-первых, ты должен быть чем-то занят и должен проигнорировать запрос того, что время срать. Вот, как правило, если ты... Хоть раз проигнорировал запрос организма, вот, то следующие потуги, следующие запросы будут слабее и слабее. То есть твой организм поймет, что ага, вот этот товарищ срать особенно не хочет. Поэтому не надо вот этого товарища лишний раз отвлекать. Бессмысленно. Вот, поэтому, когда тебе припрет... Вот, тебе об этом, грубо говоря, организм не скажет, что, мол, срать пора. Вот, дальше, вот в моем случае, есть два варианта. Ровно два. И они оба неприятные. Вариант первый – это колики. Это не прохождение. Колики, как бы тебе сказать, в общем, тебе больно. У тебя болит низ живота, кишечник. Непроходимость кишечника, точнее, это вот такое. Вот. И ты начинаешь, у тебя начинается боль, очень больно. Ты не понимаешь, откуда боль. А чтобы она прекратилась, ты готов вот сложиться елочкой, вот, валяться на полу и орать. Вот. И если ты не знаешь, откуда эта боль, то ты ее как бы никак не зафиксишь. Решение – это то, что нужно срать. Вот. Я генератор уже заливаю на Югуси. Вот. Прямо вот сейчас, через несколько секунд, он будет. Вот. Так что я его не забыл. Я вот уже его упаковал в 7-Zip. Надеюсь, у тебя 7-Zip есть. И вот он уже летит на сервер. Вот. Значит, в общем, нужно знать, что ты хочешь срать. Причем самого чувства, что вот надо вот, позыва посрать, его нету. Это очень такая странная, неприятная вещь. С другой стороны, вот ты его проигнорировал, сидишь, и вдруг хопа! Чувствуешь, что там что-то вот полилось. Или ты даже сидишь на чем-то тепленьком, мокреньком. Такое тоже может произойти. Вот. И чем больше вы будете задерживать свою какашечку, тем чаще такое будет проявляться. Ну и к 50 годам, я думаю, все варианты из этого вы на себе испытаете.
2: Не, ну, как бы очевидно, что если у тебя пошел позыв, то надо уже идти срать. Вот, организм-то в любом случае это сбросит так или иначе, ну или накажет тебя...
0: Смог, тут проблема в другом. Например, тебе нужно, у тебя позыв, легкий такой, надо бы. Но ты прямо сейчас, например, общаешься с Богом. Можно ли прекращать общение с Богом вот, и идти срать? Потому что вот тут же Бог. Вот. Ну, естественно, ты выбираешь Бога. Ну, а минут через 30-40 вот трусы.
2: Нет, на самом деле это богохульство, вот, потому что если ты общаешься с Богом, то, соответственно, сранье — это тоже, ну, божественная тема. Вот, и, соответственно, если ты не серишь, значит, ты это нагоняешь хулу на Бога.
0: Ну, не знаю, мы с Богом об этом как-то не говорим. У нас более приземленные разговоры. Вот, например, вот сегодня, сейчас я цитатку найду, что мне Бог написал. Значит, com.fido.asm, com.fido.xiaomi.uav.client, com.ifa.idl.manager, com.tencent.sotr.server. Это биометрическая аттестация для платежных приложений FIDO и FAA SOTR. Ломает оплату по отпечатку в Alipay и WeChat. Дальше, это я цитирую. Если банковские трояны в планах, оставь. Они их щупают. Вот что мне пишет Бог. Про трусы здесь ничего не сказано. Про то, что надо какать, тоже.
3: Вот нам задают... Нет, нам вот слушатели задают важный вопрос. А нельзя ли сходить посрать до начала общения с Богом?
0: Ну, конечно, можно, но смотри, я с Богом целый день общаюсь, и я же не могу вот заранее с утра сходить в туалет, и чтобы на весь день хватило. Вот, тем более, надо сначала пожрать. По-хорошему, вообще, нужно такое делать утренний мацион, что сначала мы просыпаемся, чистим зубы от птицефабрики, идем в магазин, готовим еду, ну как готовим, жарим купленный в магазине хлеб и намазываем колбасой. Вот, и уже после этого как раз, может, где-то через полчасика захотеться пожрать. Но я что, полчаса буду проебываться? Мне сразу с Богом надо поговорить. Сразу. Каждая минута, которая вот после сна, это вот для меня дорогая вещь. Это потому что после того, как я проснулся, вот у меня есть примерно 3-4 часа интеллектуальной деятельности. Неважно, смотрю я видасики, собираю косынку или еще что. Вот 3-4 часа, а дальше я просто вот, ну, средний человек, а к концу дня я просто чмо.
3: Вот так мы и живем. Знаешь, механизм он достаточно ужасающий, поэтому я бы вот, наверное, нам накидали вариантов идей. В частности, вот Анина Нончик пишет: «Обсидиан, когда сваливаешь со страны, и вот вопрос, какие цели до конца года?» Ну, слушай, у меня есть три варианта. Вот, один из них это свалить, один из них это просто где-нибудь вот засесть, если все совсем будет плохо. Ладно, есть четвертый вариант, но озвучивать его это не YouTube-френдли, вот, когда будет все, ну, совсем плохо, если, вот, поэтому да. Поэтому когда, я не знаю, планы до конца года, ну, знаешь, выжить будет хорошо, вот, как-то так. А у вас какие планы до конца года?
0: Ну, я бы хотел сдать все свои квартиры. Пока что проект по сдаче квартиры заморожен. После того, как я там помыл шкаф и немножечко слег полежать. С момента ковидлы там никого не было. И вот, походу, я помыл шкаф, поднял пыль с ковидлы и этой самой ковидлы и переболел. Как-то так.
3: Так, а почему проект заморожен, собственно?
0: Ну, вот я недельку нихуя не делал, и вот сейчас уже то ли вторая, то ли третья неделя, как я продолжаю нихуя не делать. Мне так не понравилось нихуя не делать, что я вот уже не могу оторваться. Очень продуктивное занятие нихуя не делать.
1: У меня в планах закончить компилятор Оберона для MS-DOS, потом перегнать машину в город, в котором я сейчас нахожусь. Что еще? Ну еще бы я просто мечтаю, хоть очень хотел бы выучить латынь.
0: Может быть, аспиранта хотя бы?
1: В смысле, зачем аспиранта? Я хочу выучить язык.
0: Ну, я и говорю, зачем латынь? Может быть, начать с эсперанто?
1: Эсперанто нет. Я хочу именно латынь, чтобы, допустим, иногда подсчитывать что-нибудь в оригинале.
0: Писанину врачей?
1: Ну, почему? Какие-нибудь научные трактаты. Какого-нибудь Марка Аврелия.
2: Ну, бля, прикиньте, пацаны, вот дашь ты такой внезапно в Древний Рим, а ты знаешь латынь, и все, и жизнь удалась.
0: Не, ну если у него там где-то под кроватью портал, вот, к Марку Аврелию, ну да, это смысл имеет.
2: Вот, а прикинь, вот.
1: Я хотел рассказать про латынь немножко. Ну, во-первых, это сам по себе очень такой красивый и специфический язык. Вот. Ну, то есть ты когда вот слышишь латинскую речь, там тебе рассказывают о погоде, а ты просто вот когда его слышишь, это как, тебе это кажется, что какая-то торжественная речь императора. Вот. Это раз. Во-вторых, вот я расскажу одну историю. Вот был некий музей, ну, неважно где, в общем-то, и там как бы среди музейных работников вот одного охарактеризовали: он знает латынь, он единственный из вас всех грамотный. И вот я себя почувствовал просто уёбищем, когда услышал это. Ну и также вот этот грамотный человек, вот он очень настолько любил латынь, что на работе напивался до розовых соплей, потом приходил домой, одевал стальную кирасу, эту, как ее, вот такую шапочку со щеткой на голове, у него там был какой-то такой меч, заковывал жену в кандалы и дальше ее драл.
0: Ну вот, единственное, что я здесь понял, это то, что нужна стальная БДСМ-кираса и стальной меч со щеткой.
1: Ну, все-таки и латынь тоже стоит выучить.
0: Ну ладно. Давай лучше к более приземленным вещам. Синтезатор получил?
1: Да, получил. Сейчас вот как раз его пытаюсь опробовать.
3: Вот, там, кстати, нам вот написали ряд еще вопросов. Они, видимо, адресованы в основном тебе, потому что вот вопрос про обновлять комп или попросить ВПС пожирнее. У меня, кстати, вот около того есть другая мысль. Ну, если вот все будет не слишком плохо, то можно заняться одним вот мегапроектиком. Это собрать что-то, что сможет уже инференсить, ну, понятное дело, квантованную, но вот что-то уровня Кими или хотя бы ГЛМ. Вот, но при этом так, чтобы это стоило, ну, скажем так, сравнительно дешево. Вот у кого-нибудь есть вот приблизительные идеи, как бы это можно было сделать?
0: Ну, украсть много мобильных телефонов и сделать кластер на мобильных телефонах.
3: Нет, мобильный телефон — это плохая задумка, потому что у них нету никаких быстрых интерфейсов, чтобы их вот объединять в кластер.
0: Вот нам тут уже подсказывают, что DeepSeek V4 Flash 5 миллионов рублей. Для Kimika 3 240 миллионов. Ну ладно, 80 минимум.
3: Ну, это за... Нет, подожди, это если считать вот запуск чисто в видеопамяти. Но это же... Мы же вот не настолько богаты, чтобы запускать все в видеопамяти, тем более, что модель — это Mixture of Experts.
0: Тут, знаешь, другой вопрос. А в какой именно памяти мы хотим это делать?
3: Ну, очевидно, что нам нужно... чтобы вот только сколько у нас вот активных экспертов объем должен был влезать в видеопамять, а остальное можно на память помедленнее. Вот, поэтому вот что...
0: Тут вопрос, в какой именно памяти, насколько помедленнее? Вот тут там в чате предлагают, на SSD в RAM будет один токен в пару секунд, скобочка закрывается. Вот, то есть человек предполагает, что у нас память на SSD. А какие у нас еще есть варианты?
3: Вот, я как раз хочу задать сейчас этот вопрос параллельно опусу. Догадается ли он, что у меня в голове? Ну, у меня есть две, ну, концептуально два направления. Они смежные, но не совсем одинаковые. SSD, да, это будет медленно, с одной стороны, с другой стороны, ну... У нас есть такая замечательная вещь, которая, ну, во-первых, это безбуферный SSD, вот, хотя, кстати, здесь, наверное, нужен безбуферный, и такая замечательная вещь, как RAID 0, вот, и мы будем, по большому счету, ограничены только размером шины PCI-Express в таком случае, если запихнуть достаточно маленьких SSD-шников. Мини-ортодоксальный, ну, такой неортодоксальный вариант — это найти какой-нибудь старый Intel Xeon. Они поддерживают память, которая является чем-то средним. Это вот такой уже ныне умерший Intel Optane, но это такой компромисс. Ее некоторые Xeon поддерживают ее в качестве оперативки. И по цене... Оно получается где-то между вот DDR и SSD, и, ну, по производительности тоже. То есть там можно за, ну, какие-то более-менее адекватные деньги получить вот пару терабайт оперативки, хотя она будет, по-моему, медленнее даже, чем DDR3. Но
0: это все не сказал, это... Ты сказал ключевое слово DDR3.
3: Вот. Тут как раз и появляются два варианта. Первый вариант — это, а что, если нам найти какую-нибудь на помойке старую платформу на DDR3, но с большим количеством каналов? Вот, 8, а может быть даже что-то существует где-нибудь там на 16, ну, или не знаю, может, 12 каналов. Вот, DDR3 у нас, конечно, ну, не дешевело, но и не дорожало настолько, насколько DDR5 и 4. Вот, и найти терабайт DDR3, ну, это, конечно, будет не копейки, но сравнительно дешево. Вот, если получить на ней, там, терабайте пропускную способность хотя бы в 60 гигабайт в секунду, это будет потрясающе. Останется только приделать что-то вот с видеопамятью на, ну, на 80 или хотя бы, наверное, на 64 гигабайта. Но это как бы тоже не копейки, но в целом где-то вот около обозримого. Но это один вариант. Второй вариант. А давайте сделаем свою платформу. Кто нам запретит, ну, кроме здравого смысла, запретит взять что-нибудь типа Zinc UltraScale, а лучше AMD Versal, и сделать там просто контроллер вот

0: и поможет в этом плане. Вот, но мне кажется, что делать самодельный контроль DDR-ки будет немножко дороговато. Кроме того, если там еще память ассоциативная, это еще сложнее.
1: Нет, ну, не сами же модули. Я предлагаю купить именно старые модули. По большому счету, сложность будет в том, чтобы развести плату и припаять слоты для ней.
0: Не, я говорю про то, что в старых платформах контроллеры DDR3 ECC, они как бы интегрированные. То есть они частью кристалла являются и максимально дешевые. Вот, затюнены и все хорошо. А если ты будешь пытаться их изобразить сам, ну, что-то, мне кажется, дороговато выйдет.
1: Слушай, не знаю, но вообще контроллеры DDR3 это, по-моему, готовые IP-блоки у всех производителей плиз есть. Вот. Скорее всего, он будет не аппаратный, все-таки это будет софтварное, но тем не менее. Вот. Вот насколько сложно будет написать свой там 16-канальный, да, это вопрос. Но вот сейчас как раз спросим мнение нейронки.
0: Ну, смотри, плиз — это дело, конечно, хорошее, но все-таки ты упираешься в реальное железо, в конечное количество вентилей.
1: Ну вот, кстати, я не знаю, сколько он займет, но вообще у Versalis с этим проблем нет, потому что там реально под миллион, если не больше, этих лутов.
0: Вот, там тут подсказывают, что, ну, сейчас просто начнется рассказ про то, что нормальные люди закупают ящиками Apple M-серию, вот, Mac Mini, и вот на них как раз вот делают кластеры домашние.
1: Знаешь, с Mac Mini есть одна проблема. Они, я не помню, по-моему, там самый большой доступный объем сейчас памяти, это то ли 64, то ли 96 гигабайт. 128 уже нету. Они сняли его с производства, эту модель, и актуальных нету со 128. В этом-то и прикол.
2: Ну, я прослушал весь ваш спич, но Mac Mini сейчас именно закупают 96-гигабайтные варианты как раз вот именно под нейросети. Там как бы, ну, оперативка шарится между видео и между процессором. То есть можно въебать, грубо говоря, 30 или 64 гига видеопамяти и все это отдать нейросети.
0: А ты синтезатор прослушал уже?
2: Да, я прослушал, я сгенерил парочку. Ну, скажем так, да, это как раз то, чего я ожидал.
0: Ты счастлив?
2: Да, я тебя там про лицензию спросил. Ну, можно ли это?
0: Ну, можно, только надо указать, что это сделано из Николая. Вот. Единственное, что там есть недостаток, у него он тренировался на русских вот творениях Толстого. Вот. И, соответственно, русских неологизмов он не знает. А местами, если ты будешь использовать неологизмы, англицизмы, он может говорить, что какие-то дифоны пропущены. Я что делал? Я вот там, где он делал пропуски дифонов, я добавлял синусоиду. Восприятие резко повышалось. Потому что когда оно тишиной, это как-то бьет по мозгам. А когда синусоиды вместо пропусков, очень даже неплохо. Но в целом все заебись.
2: Слушай, 500 строк C-кода — это просто гениально. Да, качество уебищное, но тем не менее оно что-то говорит, и его можно различать. Я считаю, очень хороший результат.
0: А сколько, говоришь, там строк?
2: Что-то 500, ну, 400 с чем-то, плюс еще там, ну, строк 50 комментариев, такое.
0: Там основная работа – это словарик. То есть превращение текста, во-первых, ударение, расстановка ударений,

0: А во-вторых, там правила для превращения графем в фонемы. Это основной код. Потому что DSP там вообще нету. То есть создание фразы вот просто чистый мем TPI. Чистейший. Больше там ничего нет. Я специально просил. То есть он специально сделан чуть более худшего качества. Можно было чуть-чуть лучше сделать. Но тогда пришлось бы делать небольшой там кроссфейды, математику. А здесь математики ноль, понимаешь?
1: Да, я это вижу. Это как раз вот синтезатор уровня 80-х-90-х годов под MS-DOS.
2: Так, нам
0: Ну
2: тут
0: нет.
2: пишут. Давайте, вот пока не потерял актуальность. Мем из прошлого для одного человека. Внучок, я тебе малинки принесла.
1: Помню, помню. Я уч... Ну, я и начальник участия этого мема.
0: Да, он как раз, помнится, купил ящик этих малинок в сумке, фоткал.
1: Ну, суть была в том, что я купил, по-моему, 8, то ли 16, то ли 24 малинок, и купил по дешевке 3 одноюнитных серверных корпуса. В каждый корпус я вкорячил по 8 малинок и плюс блок питания для них. То есть это был такой вот кластер из малинок. Вот. По результатам у меня осталась целая гора этих коробочек фирменных с малинками. Вот я их сложил в авоську, сфотографировал и отправил начальнику.
0: А, насчет 80-х-90-х, смотри, фонемофон, он же SPP-EXE, он все-таки попроще текст качества речи генерировал. У меня все-таки, я думаю, ну, надеюсь, повыше. Вот. Ну и фонемофон это от 34 до 44 килобайт, разные его версии. Кстати, у фонемофона, оказывается, была женская версия. Вот. То, что было до фонемофона, это был формантный синтез. И самый известный из него, его представитель это DeckTalk. Это тот самый синтезатор, о котором говорил Стивен Хокинг. Вот, так что у меня качество синтеза повыше будет. Вот, но если тебе хочется именно, знаешь, знаешь, такую демо-сцену сделать, вот, чтобы вот совсем-совсем там копейки бы весило, это как раз формантный синтез. Тебе вот нужно туда пиздовать.
1: В принципе, этот исходник отличен.
0: Что-что?
1: Этот исходник просто прекрасен.
2: Тем временем мне тут вот великий разум выдал ответ. Итак, варианты. Древний DDR3 на много каналов. Лучший из трех, но NUMA сожрет половину. Правильная реализация квадсокет E5-4648. 4 канала на 4 сокета, 16 каналов DDR3 1600. Сырая скорость 200 гигабайт в секунду. 1 терабайт ECC DDR3 стоит смешно, но ловушка это NUMA. Это 4 узла по 50 гигабайт в секунду, связанные к UPI. Без идеального NUMA-AVR размещения ты получишь не 200, а эффективные 60-100 гигабайт в секунду и кучу кросс-сокет трафика. Плюс 300-500 ватт в стену за просто факт существования. Хорошая фраза 300-500 ватт в стену. Итог реалистично 3-6 токенов в секунду. Играбельно, дешево по железу, но возня с NUMA. Версаль плюс 16-канальный DDR3. Самый спортивный и самый разоряющий вариант. Как схемотехнику тебе будет больно это слышно, но Universal хардовые контроллеры DDR4, не DDR3, 16 каналов DDR3, это 16 софтовых миг в фабрик, 50 плюс IO пинов на канал с DQS, тайминг с железом, 800 плюс пинов Controlled Impedance, плата на 16 слоев, C на DDR3 по 16 каналов, это реально, но тяжело, не повозиться на выходных. Чип с таким количеством HP IO банков и AI Engines под Matmul, это Versal Premium HBM по 10 тысяч, 50 тысяч долларов за штуку. Не разорившись, умерло здесь. Бонусом многолетний HDL проект. Контроллеры, мое Gezer оркестрация, раскладка экспертов EA Engine Kernel. PSP бы вышло в 200 гигабайт в секунду, но без NUMA QPI с термальным управлением Gezer. Как то есть качественно лучше DDR3 сервера. Как арт, проект построил сам ускоритель LLM божественно. Как способ сэкономить, нет.
0: Ну, что я и предполагал.
2: Вот. Он еще пишет, что если очень хочется FPGA и сохранить кошелек, то искать на вторичке готовую плату с Versal или UltraScale плюс HBM. Но, блин, и по-моему, там у них с HBM, у них не такой объем памяти, и все равно к этому придется ее докидывать. А вот скучный правильный ответ, который реально работает, оно рекомендует взять односокетный ROM / Milan 702-703 серии. Это 8 каналов DDR4, дадут как раз 200 гигабайт в секунду, один NUMA домен, вторичка дешевая, 512 гигабайт или 1 терабайт RDIM собираются недорого и эффективно. Проблема в том, что, в общем-то, именно на этой платформе, это именно платформа у меня как раз под столом стоит. И терабайт DDR4 это, ну, не то чтобы очень дешево.
0: Что маем, то маем. Вот. А вообще-то спасибо. У нас же... Зачем нам NUMA, если у нас Mixshelf Experts?
2: Не, так, подожди, с NUMA, кстати, он ошибся, у нас, ну, по крайней мере, у меня NUMA как-то работает через жопу, и мне приходится для того, чтобы вот получить все 4 канала, почему-то гонять NUMA 4 узла. Я не знаю, почему это не работает на одном, но это, видимо, какие-то AMD-шные приколы, то есть для всех 8 каналов там, по-моему, потребуется использовать всю NUMA, тем более, что это же чиплеты. Вот, я же все понимаю, я же умный.
0: Еще раз, нам архитектурно NUMA нахуй не упала. Нам у нас архитектурно Mixture of Experts, поэтому нам NUMA не нужна, по идее. Вот спроси его, зачем вот нам вообще NUMA.
2: Нет, NUMA нужна, там другая идея. Идея в том, что у нас модель живет в оперативке, а вычисления проходят на GPU. Просто на GPU выгружаются только нужные эксперты. И чтобы это было максимально быстро, она, соответственно, у нас веса путешествуют из оперативки в видеопамять.
0: Нет, ты не понял идею. Смотри, у нас есть отдельные машины, просто вот отдельные машины. Мы на каждой отдельной машине загружаем своих экспертов, даем им посчитать что-то в видеопамяти, берем их результаты и уже обсчитанные результаты кидаем опять-таки по сетке. И я полагаю, что это будет гораздо дешевле.
2: А PCI-устройства тоже висят на NUMA узлах, поэтому у тебя высокая пропускная способность будет только с одним из всех.
0: Нет, ты смотри, я не хочу высокую пропускную способность. Мы обмениваемся уже результатом, то есть копейками.
2: Так, подожди еще раз.
0: Ну смотри, мы взяли, у нас есть вход. какие-то входные данные, они небольшие, крошечные. Мы загрузили эксперта. Эксперт пошел по всем своим слоям загружать свои миллионы, миллионы, миллионы параметров. У него большие, большие нейросвязи, он их считает, считает, считает. В какой-то момент узлы начинают схлопываться, схлопываться, схлопываться, и он выплевывает один ответ. То есть на входе. В чем смысл Вселенной, жизни и всего такого? Оно пошло думать, думать, думать, думать, думать. И сплюнуло в конце 42. И вот это 42 нам и нужно передать остальным узлам по сети.
2: Подожди, каким остальным узлам-то?
0: Чтобы дальше думать, что делать с 42. Один эксперт ответил, в чем смысл жизни, Вселенной и всего такого. 42. Вот. Но это всего лишь один из вопросов. И вот это 40, в чем смысл жизни, Вселенной, 42, мы отдаем следующему эксперту и так далее.
2: Ну так следующий эксперт точно так же должен загрузить свои веса в видеопамяти и выпустить.
0: Верно, но он уже на другом хосте и делает это все параллельно. И чтобы загрузить со следующий хост, другой, соседний, нам нужно всего лишь чуть-чуть данных передать на него.
2: Ну, это и есть то, что называется вот этот вот, как он тут это сказал, блядь, где это, нумобиндинг, чтобы оно правильно распределило, типа, по узлам.
0: Ну, я считал, что нума — это все-таки скорее сырой доступ к памяти.
2: Нет, нума — это как раз вот это вот нума-узлы. Блядь, я сам не помню, как оно точно работает. Это не сырой доступ, это именно, чтобы вот оно правильно распределяло физическую память, какая, к каким ядрам там привязана. Точнее, каким ядрам, каким контроллером.
0: В общем, мы в прямом эфире изобрели Нуму. Главное – слабоумие и отвага. Тем временем я тут скинул ссылочку на YouTube. Это ёмка внезапно для ZDX Spectrum. Ёмка называется We Are Vocoders. Там играет... знаменитая песенка «We are robots». Вот, и якобы все это сделано ужато до 12 килобайт. Саму демку я не запускал. Попахивает пиздежом. Вот, что они там в 12 килобайт уместили, я не знаю. Но если они вписали такой синтез в 12 килобайт, это, конечно, пиздец как круто.
2: Так, тем временем, вот тут в чате у нас висит вопрос, зачем вам вообще локальные LLM? Ну, я же сказал, чтобы они, в случае чего, никуда не пропали. Ну, и это же круто. Вот интернет отключит, а ты можешь вайп-кодить.
1: Скажем так, очень многие работодатели настаивают на том, чтобы их данные не покидали их компьютеры.
2: Ну, мне же это нужно в личных целях. Вот. Будет гигачат. Но, слушай, насчет гигачата, там как раз на Хабре, по-моему, что-то типа месяц назад была смешная статья в духе «Тестируем российские LLM на реальных задачах». И там вот, я не помню, может быть, это был не гигачат, а другая, но там одна из российских LLM просто отказалась выполнять половину задач. Зато оказалась из-за этого самой дешевой в тесте. Вот.
0: Ребята, ребята, устройте, возьмите меня на работу. Я работать нихуя не буду, зато я самый дешевый.
2: Аллилуйя. Ну тут пишешь, тебе отключили интернет, в мою дверь, а ты ждешь ответа локальной ЛЛМ. Что делать? Да. Замечательный план.
0: Не-не, у меня другое. Тысячу лет назад была такая картинка, то что в комнате срань, все там такое обветшалое здание, какой-то человек с кучей бинтов на руках, там, на голове, вот, и из головы идет шнур, и вот тут в розетку, над розеткой надпись «Двач». Вот. Здесь то же самое, только «Двач» отключат, вот, а у Obsidian своя, такой, свой пауэрбанк, он вытаскивает вилку из розетки в стене и вставляет ее в пауэрбанк. Все так же остается, за окном там ядерные взрывы, вот, а у него свой «Двач».

0: Ты перепостил ссылочку via vocoders?
1: Так, сейчас.
0: Сразу говорю, я не проверял, фейк это или не фейк, не пробовал запускать.
1: Так, что мне тут ответили по, опять же, локальному инференсу? Стоп, одну вещь поправлю, в твоем для полной PSP нужна нума. На одном сокете не совсем так, и это прям влияет на бюджет. Так, про NPS на 7002. NPS 1 интерливит все 8 каналов в один узел. А, то есть получается, NPS 1 доступен только когда заполнены все 8 каналов, а когда их 4, видимо, нет. Злой нюанс именно твоего 7002. ROM Zen 2, только VX2, нету AVX512, нету AMX. CPU часть K-Transformers вкусно ускоряется именно на VX512. Вот, у нас нету AVX512, как что?
0: Покажите мне AVX! Покажите мне!
1: Вот. Так, далее. Практически вывод из этого прямой. Раз считать эксперты на CPU дорого, надо максимально много утащить на GPU. То есть в твоем случае критерий выбора как-то смещается от скорости к сколько в RAM, чтобы можно было загнать экспертов. Так. Что делает GPU? Держит attention плюс KV cage, плюс shared slash dense эксперты, пинит столько routed экспертов, сколько влезет в VRAM, каждый запиненный эксперт снимается со слабого CPU, это ускоряет, делает префил, скорость обработки промпта и примерно зависит от флопс карты, и вот он тут что предлагает. Две штуки RTX 3090 с NVLink'ом. Максимальные VRAM за доллар компенсируют слабый Zen 2. Мой выбор. Ну, не то чтобы они сильно дешевые, хотя поискать можно. Взять RTX 4090. Мало видеопамяти, потому что NVLink там нету. Взять RTX 5090. Ну, я чуть не уверен, что 32 гигабайта в RAM хватит. Но и остальные варианты уже более упоротые. Взять типа RTX 6000 или вообще A180 гигабайт PCIe. Вот, то есть, на самом деле, если вкинуть еще, ну, где-то, наверное, 1100 в мою подстольную сборку, то можно будет на каких-то там 10-15 токенов в секунду там крутить вот Frontier модель. Но это не отвечает на главный вопрос. Зачем?
0: Не забывай, что нам нужно сделать локальную секс-колонку для секс-анекдотов. Если, блядь, модельки на 5 миллионов параметров уже умеют давать что-то осмысленное, то, блядь, почему у нас на 30 миллионов ничего не вышло?
1: Ты скинь этот видос-то, хоть я его скормлю, попробуем научить что-то 5-миллионовое.
0: Нет, там просто был обзор всякой хуйни, которую делают в Майнкрафте. Про архитектуру там ни слова не было. Но, думаю, можно поискать, погуглить. Майнкрафт 5 миллионов LLM.
1: Ну ладно, погуглим. Вот, меня, кстати, немножко бомбит от нейронок. Вот мне приходится Опусу тоже периодически говорить, что, чувак, у тебя есть инструмент веб-поиска. Вот, ты можешь актуализировать свои данные с помощью интернета. И чат ГПТ бесплатный тоже постоянно это говорит. Слышь, чувак, ты ищи это в интернете. как нам тут пишут. Ну, а VX-то у начальника есть, а вот VX-2 нету. А Obsidian зачем-то собрал себе комплюктер без VX-512. Это, кстати, у меня, кстати, реально вот дома 0 компьютеров с VX-512. Мой вот десктоп интеловский процессор там слишком новый, чтобы туда завезли VX-512. А вот подстольный сервер слишком старый, чтобы они там были. Жизнь, боль. А еще, по-моему, VX-512 они у нас же уже умерли. Ну, по крайней мере, по мнению Intel.

0: Вот такие, значит, дела.
1: Итак, чуть выше, где-то полчаса назад, я пихал сюда картинки с кучей банкнот. Много-много-много банкнотов.
0: Так,
1: вот.
0: Так.
1: Если что, вы можете зайти на канал Real Life Lore. И там вышло новое видео New Somali Piracy Situation is Insane. Вот. Там рассказывают о том, что Сомали – прекрасная страна, к сожалению, оставшаяся без правительства. Вот. И там с 90-х годов начали делать стартапы. Пиком стартапов высокодоходных инвестиционных проектов стали там в 2011 году различные захваты различных танкеров, грузовых судов и тому подобного. Вот. То, что нужно было с вертолета сбросить ящики и мешки денег на захваченный танкер, вот, или захваченное судно. И после этого судно могло уебывать дальше. И вот, собственно, на канале Real Life Lore очень хорошее видео об этом вышло. Всем рекомендую. Вот. А также там авторы объясняют, почему после 2016 года данный вид бизнеса в Сомали пошел на нет. Ну, там случайно там чуть-чуть НАТО присоединилось, чуть-чуть Европка присоединилась, США, Россия, Китай, Индия. Вот, как-то вот все туда присоединились, и что-то стартап стал не очень выгодным. Но вот последние дни сомалийские пираты снова активизировались. Стартап снова попер.
0: Они там случайно с Йеменом не скопировались в этом стартапе?
1: Именно что?
0: Замечательно.

0: что нам пишут?
1: Нам ничего нового не написали. Вот, тем временем, я забыл зайти в Озон. Знаешь, там приехал Сопла, я умудрился забить Сопла на своем 3D-принтере, который К1. Вот, и это печально, потому что у меня там, я сравнительно, не, ну, год назад поменял там Hoten на вот этот новенький Unicorn Nozzle, который легко менять. Попытался вот попечатать этим ABS Carbon Fiber, и вот на второй принт забил Сопла намертво. Вот. Это печально.
0: 0.4, 0.6 печатать.
1: 0.4, конечно.
0: Ну, как бы, вот процентики считают, что 0.4 в принципе нельзя таким печатать. Вот он обычно таким печатает на 0.8, но у него бамбук.
1: Ну, 0.8 это как бы чтоб наверняка, но 0.4 на самом деле это лотерея. Потому что я много печатал им на 0.4 вот этих Vulkan High Flow соплах, которые, знаешь, вот эти вот китайские с медной вставкой, которая разделяет его, типа, чтобы греть лучше. Это была лотерея. Можно было сделать, там, я не знаю, 10 принтов без забивания, а можно было вот начать, и оно у тебя посреди забивается. Вот. 0.6, конечно, получше, но я раскопал у себя вот 0.8, точнее, Сопла Vulkan поставил на другой принтер, но вот пока на этом Сопла не заменил. Вот. Почему я вообще взялся за Carbon Fiber? Потому что я попытался вот печатать одну деталь и долго не мог победить отлипание у нее концов. То есть, при том, что у меня там лист пэй, я его все там смазываю клеем. Усадка, вот геометрия деталь такая, что усадка просто отрывает у нее концы. И это вот печально.
0: Так, а может быть пластик поменять?
1: Это было даже на ПЕТГе. Что уж говорить про АБС.
0: Ну вот хер его знает насчет АБСа. Вот не далее, как сегодня смотрел обзор А1Л. Ну, понятно, что это бамбук, понятно. Но открытый бэтслингер и там точек контакта, вот хуй наплакал, но все держится, ничего не усаживается, не отваливается.
1: Ну ладно.
0: Так, а вот вопрос такой. А у нас есть какие-нибудь материалы, может быть, тебе попадались с кевларом?
1: Слушай, не, вообще ни разу не видел.
0: Я почему спросил? Тут вышел видасик на этой неделе от Юры с Огненного ТВ. Вот, и он тоже пошел в сторону вентиляторов полутораметровых. И говорит, что вот что-то мне ссыкатно. Давайте-ка я попытаюсь эти крылья усилить кевларовой нитью. Просто взял нитку с катушки, наклеил ее поверх лопастей и сказал, вот это заебись будет. Вот. А после теста сказал, ну ведь не оторвало же, значит, наверное, сработало. И у меня такая мысль, бля, а что, это реально работает?
1: Слушай, не знаю. Я реально про него не видел.
0: То есть это работало, знаешь, как словно этикеточку наклеил сверху, и типа все, вот теперь точно не оторвет.
1: Ну, вот, знаешь, композиты это такая. Это какая-то особая магия, я ее сам вот слабо понимаю.
0: Вот, и поэтому появилась мысль, ну, если кевлар, а в принципе мы все знаем свойства кевлара настолько охуенен, то ну, должен же быть какой-то филамент уже с кевларом. Кроме того, у нас были уже какие-то попытки принтера с непрерывной нитью, то есть не просто волокна там в пластик подмешаны, а именно прямая нить, цельная, через экструдер проходит.
1: Ну, я помню, но это был специальный принтер, там специально у них какая-то своя опечатывающая голова, вот это все, чтобы ее там резать правильно, эту нить, или что-то такое. Ну, и пластики тоже специальные, проприетарные все.
0: Да-да-да-да-да, и все стоило, как крыло от самолета, это само собой. Ну, просто, скажем так, я не вижу принципиальных сложностей, особенно учитывая то, что тот же бамбук делает с АМС-ками, особенно учитывая то, что они сделали с АМС Light, я, честно говоря, ну, не вижу каких-то проблем. Ну, грубо говоря, у тебя одна катушка с АБС-ом, а вторая, или даже третья, четвертая, там вторая, допустим, с кевларом, третья, четвертая у тебя будет со стеклом или с углеволокном. Вот. И уже внутри твоего хот-энда все это будет смешиваться. Я не вижу принципиальных проблем.
1: Ну, блин, было бы прикольно, но я даже не представляю, как это делать.
0: Нам написали, нейронки — это неизбежность нашей жизни, нашей будущей. Локальные ЛЛМ — это примерно как накапливать электричество в аккумуляторах от страха, что отключат свет.

0: Да, ну, возможно. Да. Вот, чё еще, собственно... А я не знаю, что еще говорить. Может, давайте уже закругляться. Вот, потому что нам особо активно ничего не пишут. Мы тут активно скидывают новости.
1: Я тут тебе скинул еще один смешный видатик, там, секунд на 30.
0: А, ну, потом заценю, да. Вот, так что давайте потихонечку заканчивать конфу, чтобы не насиловать эфир и самих себя. Вот, мне есть тут после конфы, можно заняться мне как минимум допилом чатика. Вот, либо может все-таки дать... Может.
1: Я, наверное, только небольшой такой вопрос еще, может быть, я вкину. Что делать с мотивацией? Это для меня проблема. Ну, как я уже говорил, вот полторы недели я позанимался синтезом речи. Вот отдал вот сейчас кусочек кода человеку. Он счастлив оказался у нас в конфе. Даже лицензию спросил. Вот, что странно, это вообще был POC, Proof of Concept. То есть хер знает, какая у него лицензия. Вот, ну, хоть кому-то какая-то польза, ладно. Но я просто устал, потерял смысл и, ну, не то чтобы выгорел, вот, но актуальность куда-то пропала, вот, как вот в мемасиках, где я буду ебать Клода, в следующей картинке изображена обезьяна и два ученых. Вот, вот, вот так же и я. Вот, но есть другая проблема. Я в феврале этого года начал делать перевод GTA San Andreas. И было несколько этапов. Было всего написано руками, кстати, до появления LLM-ок, 5 версий внутренних. Было из них 3 опубликованы на... сайте с модами для GTA-шечки. И в целом последний релиз был сделан, ну, честно скажу, максимально на отъебись. Яндекс частично вырубил свои сервисы. Вот, пришлось собирать сборку из того, что было. Все персонажи в GTA-шечке озвучены, но местами путают свой пол, местами меняются голоса. Ну и, честно говоря, так себе. Можно было бы сделать лучше. Но в какой-то момент я выгорел, и мне это стало доставлять только боль. Чуть позже я вернулся к этому проекту, но мне понадобился Яндекс-аккаунт. Ребята, зарегистрировать Яндекс-аккаунт в 2026 году – это пиздец сложно. Нам это стоило, наверное, ну, баксов 100, не меньше. Вот. И самое главное, мне это стоило, ну, месяца 3 работы. Вот, сначала я пытался, потом я начал доебывать других людей, потом еще какие-то проблемы появились. И вот, в конце концов, я создал Яндекс-аккаунт, вот он у меня есть. Вот, я поднял сэндбоксы, запустил всякие митом прокси, записал трафик. И казалось бы, вот оно, счастье, вот оно есть, иди анализируй. И знаете что? Вот в процессе этой работы было столько боли, столько страданий, что весь проект в целом, как проект перевода, так и в целом GTA-шечки, в состоянии... Как же оно меня доебало. Вот. И что делать с этим, я не знаю. Вроде бы баксы потрачены, трафик сдампан. Вот, а это, кстати, тоже было не так просто. Я сегодня Просто нереально заебался с этим. Я телефон Factory резетил раза три для этого. Вот. Короче, я заебался вот нереально. И, короче, вроде бы цена уплачена, а так уже устал, что тут уже ничего не надо. И что с этим делать, я не знаю. Вот.
0: Нам тут пишут, что создать аккаунт Яндекс — это дело 5 минут. Нужен только старый советский номер телефона.
1: Да. Вот. А старый советский номер телефона получить очень-очень сложно.
0: Вот. И нам прислали еще один замечательный смехуёчек. Заходит жена на кухню, а там Клода мужа ебёт.
1: Эх, если бы.
0: Нужно собирать краудфандинг на серверах Дискорда по GTA. Ну ведь, Анучка, ты ж забыл, что Дискорда теперь тоже нету.
1: Ну как, оно где-то там есть, вот, но меня там нету. Мне аккаунт просто задисейблили. А за что, я не знаю. Больше там ничего не написали?
0: Нет. И вот, поэтому вы можете заканчивать тогда уже.
1: Вот, Антончики, если вы, ну, я не знаю, слушайте, вот, как бы, еще раз, это вопрос даже не в краудфандинге, вот, хотя краудфандинг, кстати, здесь помогает. То есть, знаешь, когда вот много людей работает над проектом, или вот как-то вовлечено в проект, ты понимаешь, что вот ты делаешь не пустую хуйню. Вот, когда ты понимаешь, что ты делаешь пустую хуйню ни для чего, с одной стороны, и мотивация падает, как в случае с синтезатором, вот, и с другой стороны, ты вот доходишь до состояния, как же я заебался, да в горе, а то в огне, блядь, как вот в случае с Яндексом. Ну, в общем, как-то так. Вот. А вы, Анончики, хотите получить новый релиз русской озвучки GTA San Andreas? Ну, это такой, знаете ли, философский вопрос, не требующий ответа.
0: Да, скоро уже надо будет делать русскую озвучку GTA 6.
1: Ну, слушай, шестерку... достаточно быстро не выпустят. Сейчас вот уже по интернетам гуляет геймплей. Ну, честно говоря, я немножечко разочарован. Кстати, этот геймплей показали по РЕН-ТВ. О, ужас. В то время как Rockstar сейчас активно выпиливает это со всех YouTube-каналов, РЕН-ТВ пошел ва-банк. Вот, было, что вы нам сделаете? Вот, это очень смешно получилось.
0: Замечательно.
1: Вот, но, к сожалению, сначала у нас будет только версия для плойки, а версия для ПК хорошо через год, если мы поимеем, а то через 2 года. Такие дела. Так что с шестеркой все будет, ну, не так просто и не так однозначно.
0: Вот это все, так, конечно. Подожди, у нас же вроде там уже почти есть рабочий эмулятор пятой плойки.
1: Ну, там не совсем эмуляция, там, скажем так, под конкретные игры его допиливают. Вот. Ну, я думаю, под GTA-шку что-то, конечно, сделают. Но вопрос в том, что как бы нам комфортно поиграть, потому что на моей машине это явно не запустится. Напоминаю, у меня вот старенький i3. Вот. Так что это GTA 6 это не для нас. Нам бы еще там в GTA 4 хотя бы поиграть, а лучше в GTA 5. Вот. Кстати, можно попытаться. Ну вот, сделали же версию GTA 5 на 2 гигабайта, но она без миссий. Вот. А надо бы с миссиями сделать, так что надо еще. Короче, есть над чем поработать.
0: Да.
1: Так. Да, погоди, секундочку, еще чуть-чуть. Немножко политоты напоследок. Значит, по поводу того, что ты решил съебать. Напоминаю, что в 22-м году были очень предприимчивые люди, которые в Верхнем Ларсе в очереди продавали велосипеды. Я, честно говоря, не понимаю, как это работает. Там прикол был то, что если ты, дескать, на велосипеде, то для тебя какой-то там особый погранконтроль. Для тебя какая-то особая процедура. И вот, на одной из сторон предприимчивые люди продавали велосипеды, ну, чтобы там, Ашан-байки. Такие, знаешь, примитивные. Вот, по примерно так 300 тысяч. Ты мог купить лесопед, проехать там 200 метров и дальше его выбросить. Что, собственно, люди и делали. Вот. Но у тебя всего 200 тысяч. Боюсь, на Ашан-байк не хватит.
0: Нет, их как раз хватит. Нужно продать парочку, и у тебя хватит самого.
1: Да, но вот в этом плане Ашан-байки надо тогда закупать сейчас. Такое вот вложение средств.
0: И другие замечательные стартапы на радио Анонимус.
1: Да.
0: Вот. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. С вами была субботняя конференция «Радио Анонимус». Доставляем, как умеем.
1: Стартапы everyday.

Sumabas, sumabas,

Sayonara. Sayonara.

nach außen.

0: подготовки и реализации дальнейших направлений развития. Товарищи! Постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия.
1: 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа.